0: сажал твои поезда, я отпускал твои корабли.
1: Я проезжала мимо города,
0: в которых счастье искали мы.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам социально-экономического развития. В центре внимания – модернизация сельскохозяйственного производства на примере Витебской области. Было принято решение о передаче Аршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных организаций за Савушкиным продуктом. До 5 сентября белорусским водителям необходимо двигаться с включенными фарами. В стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Учреждения образования Беларуси полностью готовы к новому учебному году. Завершены ремонтные работы в школах и колледжах, обновлены пищеблоки и спортивные объекты, а также автобусный парк. Делегация Могилевской области в рамках рабочего визита в Восточно-Казахстанскую область посетила одно из ведущих торговых объектов «Белорусские товары номер один» и ряд местных предприятий. Впереди вся жизнь. На комбинате общественного питания «Куполинка» прошла встреча молодых специалистов в рамках проекта «Твой старт». Для ребят провели увлекательный квиз. День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5-6 сентября. В программе тематический книжный павильон, экспозиции исторических гравюр, редких изданий и копий уникальных манускриптов. Прямые телефонные линии пройдут в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов 29 августа. С 9 утра до 12 дня бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 8-02-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер северо-восточный, умеренный. Минимальная температура днем плюс 22. Влажность 46%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Добрейшего утречка, прекрасный наш город, самый любимый Бобруйск.
1: Надеюсь, даже немного солнечный сегодня, ну хотя бы чуть-чуть, можно?
0: Обязательно, уже вон видишь, далеко-далеко на здании солнышко светит.
1: Ну что ж, доброе утро всем, надеюсь, у всех хорошее настроение.
0: Ну конечно, оно не может быть плохое в пятницу, да? Однозначно. С вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое, утреннейшее шоу, и самое веселое, и самое замечательное, самое. Два в одном. Ну что, и поговорим сегодня про интереснейшую тему. Вот накопал для вас столько информации всякой интересной, точнее, мы накопали, вместе копали. Города, которые переезжали с места на место. Вот, например, Кируна в Швеции. Город переезжает из-за железной руды. Кируна постепенно перемещают примерно на 3 километра восточнее. Под городом находится огромная железная руда, а углубление шахты сделало грунт нестабильным. Часть исторических зданий не сносят, а перевозят целиком. Например, в 25-м году знаменитую деревянную церковь весом около 600 тонн перевезли на специальной платформе, представляешь?
1: Капец.
0: Ну, так вот.
1: Ну что, вот American Falls в США, настоящий рекордсмен. Угу. В 1888 году его переносили на новое место, а в 1925 пришлось переезжать снова. Ну, потому что строительство плотины должно было затопить старый участок. Ну так, перевезли 344 жителя, 46 предприятий, 3 гостиницы, школы. Я вот не понимаю, ну как так?
0: Глобально.
1: Собираемся, они там это коробочки пакуются. Разобрали здание.
0: Взяли, понесли. Не, на самом-то деле, я вот видел такие здания, которые переносились. И даже, кстати, у нас в Москве было такое здание, которое по рельсам перемещают. То есть, ну, не разбирают, а приподнимают на какие-то там понтоны, на что-то по реке перевозят.
1: Конечно, но выглядит как магия.
0: Да. Это точно. Ну что, в этом часу у нас обязательно гороскопчик будет.
1: И немного фактов интересных тоже.
0: Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь только с нами.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну и, конечно же, гороскопчик подоспел как раз вовремя. Овны, не пытайтесь сегодня успеть все сразу. Выберите одну главную задачу и доведите ее до конца. В разговоре с близкими лучше говорить прямо, но без резкости.
2: Тельцы, обратите внимание на людей, с которыми работаете или общаетесь. Неожиданная новость может изменить ваши планы.
1: Близнецы, не торопитесь отвечать на сообщения, особенно делиться чужими секретами.
2: Раки, день располагает к семейным делам и откровенному разговору. Если рядом кто-то нуждается в вашей поддержке, обязательно ее окажите.
1: Львы, может окончательно проясниться вопрос, который долго не давал вам покоя. Не пытайтесь исправлять все вокруг. Иногда достаточно принять ситуацию и двигаться дальше.
2: Девы, сосредоточьтесь на конкретных делах и не позволяйте чужой эмоциональности сбить вас с курса.
1: Весы, не избегайте выбора, даже если оба варианта кажутся не идеальными.
2: Скорпионы, день может подтолкнуть вас и признаться в собственных желаниях. Не поддавайтесь, собственно, этим подозрениям.
1: Стрелец, будьте готовы к изменению планов. Обстоятельства могут заставить вас перестроить ваш день.
2: Козероги, особое внимание уделите документам, договоренностям и важным сообщениям.
1: Водолеи, перестройте расходы и не покупайте сегодня ничего на эмоциях.
2: Рыбы, полнолуние, затмение придется именно на ваш знак, поэтому день может оказаться эмоционально насыщенным.
1: Вот так вот, поэтому наслаждайтесь, дорогие наши, сегодняшним прекрасным гороскопом.
0: Так звучит город. Зефир FM.

0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Спилили. Скосили. Снизили. 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Расскажем вам еще немножечко про города, которые переезжают периодически, да? Например, город Талангата в Австралии. Более 100 домов отправились в поездку. В 1950-х годах австралийский город Талангата оказался под угрозой затопления из-за расширения водохранилища у плотины Хьюм. Между 1954 и 1956 годами более 100 деревянных домов погрузили на грузовики и перевезли прямо на 8 километров на более высокое место. Представляешь?
1: Интересно.
0: Нормально.
1: Даже не представляю. Вальмильер, США. Вот город, который, собственно, оказался на холме. Переехал туда. После катастрофического наводнения в 1993 году жители решили не восстанавливать город на прежнем месте, а построить его немного выше. Точнее, на 120 метров.
0: Нормально.
1: Ну, что прям наверняка. Вот так. Ну, и он, старый город, конечно, превратился в такую заброшенную территорию, но новые все равно молодцы, отстроили.
0: Да, молодцы, поражают меня вот такие вот эти самые решения дикие, да?
1: Ну да. Я говорю, для меня это магия.
0: Волшебство. Ну что ж, а мы слушаем волшебную хорошую музыку и двигаемся дальше.
2: Сядь на диету. Слушай Зефир.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Легкое потрескивание дров, запах вкусной еды и уют домашнего очага. Все это может вмиг оборваться. Ведь печь – это не только источник уюта, но и опасности. Для того, чтобы избежать огненной трагедии, необходимо перед началом отопительного сезона прочистить и побелить дымоход, установить предтопочный лист и пожарный извещатель, постоянно следить за огнем и не перекаливать печь. Эти простые правила позволят вам наслаждаться теплом и уютом безопасно. Телефон службы спасения 112.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: самое сладкое радио страны. Zephyr
1: FM. С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Ну что ж, а мы продолжаем и расскажем вам, почему мы так делаем, да, наша прекрасная рубрика интересная. Почему мы иногда открываем рот, когда пытаемся надеть тесное кольцо? Чтобы втянуть в себя кожу, что ли, не знаю. Когда человек выполняет точное движение руками, мозг подключает лишние мышцы лица и тела. Это своеобразный побочный эффект концентрации. Губы напряглись, рот открылся, хотя кольцо от этого, ну, ни холодно, ни жарко.
1: Собственно. А можно просто размер правильный подобрать.
0: Как вариант, кстати.
1: Очень действующий. Почему мы иногда смотрим на часы и тут же забываем, который час? Вот, кстати, да, иногда такое есть. Это потому, что взгляд на часы еще не означает полноценное запоминание информации. Вот так. Если внимание в этот момент занято чем-то другим, мозг, конечно же, ничего не сохраняет. Распознает там цифры, но...
0: Посмотрел, информация ушла. Да. Почему после того, как мы узнали новое слово, оно вдруг начинает попадаться повсюду? Само слово не становится популярнее. Просто мозг начинает считать его значимым и чаще замечает среди огромного количества информации, которую раньше спокойно игнорировал.
1: Ну а почему мы иногда специально усложняем себе простую задачу? Было у тебя хоть раз такое?
0: Ну, наверное, да.
1: Мне кажется, у меня просто мысленно. Мысленно ты бывает вот себе там такой детектив настоящий накрутишь, а по факту ничего такого это и страшного. Но вообще мозгу бывает приятнее решать задачу, которая кажется сложной и требует усилий. Ну, это да, вот что-то вот из этого все-таки.
0: Ну да,
1: еще
0: есть.
1: Жути
0: есть
1: на себя там какой-нибудь нагнать.
0: Не, не получится, да. Нужно всего лишь поесть. Почему мы иногда начинаем говорить сами с собой, когда пытаемся что-то сделать? Проговаривание действий вслух помогает удерживать последовательность шагов и не терять цель. Поэтому фраза «так, сначала вот это, потом вот это» не обязательно странность, а вполне рабочий способ организовать мысли. Вот так.
1: Ну а почему мы иногда специально выбираем знакомый фильм или сериал, хотя знаем его почти наизусть? Вот, кстати, это моя тема. Да.
0: Вообще, кстати, не моя.
1: Серьезно?
0: Я вообще, если один раз видел, ну то есть для меня зачем еще раз смотреть? Я знаю, что он интересный, прикольный, но и зачем?
1: Нет, ну и, допустим, я не так делаю. Вот я занимаюсь какими-то домашними делами. Уборка, готовка, еще что-то. И я, да, могу включить действительно какой-нибудь знакомый фильм, который я уже просто до дыр заучила. Чтобы не концентрировать внимание именно на просмотре. То есть что-то там вот говорит где-то на фоне, а ты занят чем-то другим. Вот внимание все туда направляешь.
0: Юля, я тебе дам лайфхак. На фоне нужно включать Зефир FM. И тогда и музыка хорошая, и темп хороший чего-то делания. И вообще жизнь налаживается.
1: Запомнила.
2: Сделано в Беларуси.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +35 29 689 77 78.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
4: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044 044.

До тебя я слушал музыку, не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом.

0: Большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 1 копейка, евро 3,50, за 100 российских дают 3,52 белорусских. Архитектурно-строительная выставка пройдет в Минске с 16 по 18 сентября. Экспозиция охватит дизайн, стройматериалы, технику и оборудование. Особый акцент сделают на цифровизации отрасли, искусственного интеллекта и онлайн-моделей. В Беларуси номинальная начисленная средняя зарплата в июле 2026 года достигла 3172 рублей, показав рост почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Особое внимание было уделено реально располагаемым денежным доходам, показателю, закрепленному в программе социально-экономического развития страны на этот год. За полугодие показатель достиг 108%. 8-й магазин «Белорусский» открылся в азербайджанской столице Баку. Жители и гости города смогут приобретать качественную продукцию из синёка напрямую от производителей. В ассортименте торговой точки представлен широкий выбор продовольственных товаров – молочные продукты, мясные деликатесы, кондитерские изделия, бакалея. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 1 копейка, евро 3,50, за 100 российских дают 3,52 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 49 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 12 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер северо-восточный, умеренный. Минимальная температура днем плюс 22. Влажность 46%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, 9.05 на наших часах. С вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу 2 в 1. Мы продолжаем рассказывать вам про города, которые переехали. Вот, например, Румшишкес в Литве. Город переехал из-за водохранилища. При создании Каунасского водохранилища пришлось переселить сотни населенных пунктов и хозяйств. Сам город Румшишкес перенесли примерно на 2 километра северо-восточнее. Причем старое место оказалось в зоне будущего водохранилища. Вот так.
1: Интересно. Ну, после разрушительного наводнения в 1994 году часть города Алакакет на Аляске перенесли примерно на 3 километра вглубь. Ну, суши и выше по рельефу. Вот так. Слушай, ну все равно, ну как так вот...
0: Казалось бы,
1: представляешь, так собираются всеми жителями. Переезжаем, друзья. Хорошо,
0: все, да, сдвигаемся. Опять же, вспомню про этот дом в Москве. Там пятиэтажка, по-моему, была, которая рельсами передвигали. Передвигали только по ночам, и люди спокойно себе мирно спали. Я так представляю себе, выходишь с подъезда, тут вообще другой. Так я не понял.
1: А если так в командировку куда уехал? На неделю, да?
0: А где мой дом? А там уже проспект-то все. Я не понял. Алло. Да, ну вот такая вот история. На самом деле, вообще технологии поражают иногда, и люди вот берут и передвигают целые города.
1: Ну, молодцы. А мы на месте.
0: А мы все там же, да. Ну, думаю, если нам скажут, что мы переезжаем, тоже придется переехать.
1: Да.
2: Твое позитивное утро на Zephyr FM.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. И у нас для вас приметы на сегодняшний день. 28 августа. Досевки, обжинки и большая пречистая. Пречистая, я прошу прощения.
1: Пречистая, возможно, я думаю.
0: Ну почему-то ж пречистая. Ну, может быть, с русским проблемой, извините. Да. Наши предки в этот день отмечали окончание жатвы. Собирались вместе, устраивали складчины, благодарили за урожай и постепенно переходили от летних полевых работ к осенним работам.
1: Да уже пора перейти, уже как бы какой, 28 августа у нас сегодня. Да, поэтому да. Как бы да. Ну, в общем-то, приметы на погоду сейчас тоже будут. Если бы день у нас был ясный, солнечный, это бы означало, что осень будет теплой и сухой.
0: Ну, он практически ясный.
1: Но он не ясный.
0: И чуть-чуть не солнечный.
1: А вот дождь сулил затяжную сырую осень.
0: Ну, будем надеяться, что продержится хотя бы без дождя.
1: Да.
0: Ну что, можно было сегодня завершать уборку урожая и полевых работ.
1: Угу. Можно было общие праздничные застолья после жатвы устраивать. Вот
0: ну, и благодарить, конечно же, за урожай и готовить запасы на осень.
1: И ходить в гости, мириться с близкими, помогать друг другу.
0: А вот наоборот, нельзя было начинать тяжелую работу без необходимости. День считался временем завершения, а не начала больших дел.
1: Как всегда, нельзя ссориться и выяснять отношения.
0: Ну вот это секрет. Секрет до долговечных отношений и браков, собственно, в прошлом. Не отказывали в помощи и старались не жадничать с урожаем.
1: Ну и не отправлялись в дальнюю дорогу без необходимости. Старались провести этот день спокойно в кругу семьи. Так пятница же. Какая дальняя дорога?
0: Какая дальняя дорога? Ну только что если где-нибудь отдыхать.
1: Да, на шашлычке.
0: Это точно. Ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут хорошие, интересные белорусские новости. Вернемся к вам совсем скоро.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Ну что ж, а мы продолжаем и накопали для вас немножечко новостей. Итак, опять наша гордость. Белорусские юные спасатели – чемпионы мира. Белорусские юноши и юниоры выиграли командный зачет чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту и при этом установили новый мировой рекорд. Девушки и юниорки тоже выступили отлично, заняли второе место, а всего белорусская сборная привезла домой 16 медалей, 6 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых. Вот так вот чемпионат мира проходил с 20 по 26 августа в Жуковском, Московской области. Вот, и вот что особенно приятно, наши ребята соревновались не просто в скорости пожарно-спасательного спорта, а включает упражнения, максимально приближенные к реальной работе спасателей. Вот так вот.
1: Ну круто, круто вообще. Да. Гордость сразу за своих. Молодцы.
0: Да.
1: Ну что, сразу 6 белорусских спортсменов тоже пробились в полуфинал чемпионата мира по современному пятиборью в Китае.
0: Молодцы.
1: Мужские полуфиналы пройдут 28 августа, женские 29. А медали в личном зачете разыграют 30 августа. Так что болеем за наших.
0: Да, наши. Да что там болеть? Мы даже не сомневаемся, что они тоже привезут целый грузовик медалей. Итак, 7-летний киндер из Минска продал киндер за 100 рублей. Минский школьник Максим неожиданно заработал 100 рублей на старом шоколадном яйце. Киндер. Оказалось, что подарок дедушке 7 лет пролежал в холодильнике, и срок годности, естественно, давно истек, но мальчик решил выставить находку на продажу. Идея сработала. Объявление быстро стало вирусным, а покупатель нашелся буквально через соцсети и заплатил всю заявленную сумму даже без торга. И что самое интересное, деньги Максим не потратил. Тратил на сладости. Он собирает на новый компьютер для занятий программированием. А эта необычная продажа стала еще одним вкладом в его копилку. Поэтому что? Получается, иногда старый киндер может оказаться дороже нового, если в нем есть немного истории и капля удачи. Там, наверное, за игрушечки вот эти вот, знаешь.
1: Я тоже так думаю, да. Там же есть разные коллекционеры, которые любят это собирать.
0: Молодец, Максим, сообразительный
1: мальчишка. Как 7 лет может пролежать еще вот киндер? Или сколько он там пролежал?
0: 7 лет. Ну, так вот, пролежал в холодильнике же.
1: И не заметил же, дедушка.
0: Опять же, гордость нашим холодильником. Ну что, ну такие вот новости. Мы двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку.
2: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: а мы надеемся, что вы к нам тоже прибежали, потому что у нас пятиминуточка этикета.
1: Да, расскажем, как вести себя в Армении. Во-первых, не отказывайтесь от приглашения в гости слишком быстро. Вот, по-моему, всегда, да? Первый совет всегда
0: страны,
1: такой,
0: да.
1: Там... Слишком быстро. Как вот, насколько слишком быстро? Когда человек не успевает договорить?
0: Мне нужны конкретные временные рамки.
1: В общем, гостеприимство у них имеет большое значение, поэтому если вас приглашают за стол, лучше не отвечать сухим «нет, спасибо». А хозяин может, ну, хотеть вас угостить, а вы вот некрасиво так себя ведете.
0: Да, вот именно. И причем блюда у них очень вкусные, поэтому не стоит отказываться.
1: На халяву-то тем более, да?
0: Да. Не торопитесь начинать есть. Вот это уж проблема. Уж пригласил, сразу давай.
1: А если вкусно, еще пахнет.
0: Опять же, мне нужны рамки конкретные. На секундомере такой. Так, все, можно. Прошел. За семейным или праздничным столом принято дождаться хозяев и старших. Особенно это касается традиционных застолий. А, ну без хозяев, конечно, да, не стоит начинать есть.
1: Тем более, что возраст, по-моему, в их культуре традиционно связан с особым уважением. Поэтому в разговоре, кстати, со старшими пытаются сохранить такую вежливую дистанцию и, ну, не фамильярничать.
0: Ну, да, да, да. Это и у нас, в принципе, так принято, и слава богу. Не приходите в гости без небольшого подарка. Цветы, сладости, фрукты или другой небольшой знак внимания – хороший способ показать благодарность хозяевам. Да.
1: Ну, и в гостях хозяин может несколько раз предлагать попробовать блюдо, поэтому, ну, чуть-чуть, по чуть-чуть – нужно взять, угоститься, так сказать, отказываться, ну, не следует.
0: Опять же, блюда все безумно вкусные, и это однозначно. Ну, интересный факт, если вас пригласили в армянский дом, гостеприимство может оказаться настолько щедрым, что уйти голодным практически невозможно. А вот уйти сразу после первой чашки кофе вполне можно. Главное, не заставлять хозяев думать, что вам было неуютно.
1: Я думала, можно только выносить уже такого сытого человека. Я не могу идти.
0: Все, больше, да, больше не могу. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут новости, а мы вернемся к вам в следующем часу.
2: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси запустили мобильное приложение MyVoyah для владельцев автомобилей одноименного бренда. Аккаунт привязывается к номеру белорусского мобильного оператора. Приложение доступно всем владельцам вне зависимости от места покупки авто. Через сервис можно дистанционно открывать двери, окна и багажник, а также подавать звуковой сигнал для поиска машины на парковке. Ноу-хау позволяет управлять прогревом и охлаждением салона, отслеживать заряд батарей и запас хода по типам топлива. В MyVoyah доступна статистика использования энергии, как электрической, так и бензиновой. Дополнительно сервис дает возможность записаться на техобслуживание, узнать график работы дилеров, заказать эвакуатор и изучить каталог аксессуаров.
1: Про машины для людей.
2: Dongfeng и Stellantis выпустят два новых электрифицированных кроссовера Jeep. Разработку запустят уже в следующем году. Новинки создадут на базе технологий Dongfeng, сохранив при этом фирменный характер бренда Jeep. Для кроссоверов подготовят как гибридные, так и полностью электрические силовые установки. Производством займется совместное предприятие Dongfeng Peugeot Citroën. Это вернет локальную сборку Jeep на рынок КНР. Если поставки на внешние рынки будут налажены, китайские Jeep впервые в истории появятся на глобальном рынке. Параллельно Альянс разработает две новые модели Peugeot. Они также получат гибридные и электрические агрегаты.
1: Дай газу!
2: Hyundai анонсировал масштабное расширение модельного ряда до 2030 года. Компания выпустит более 100 новых и обновленных моделей. Уже в ближайшие месяцы на рынок выйдут 7 новинок, а план охватит Северную Америку, Европу и Китай. Для Европы Hyundai готовит линейку зеленых моделей, в том числе компактные электрохэтч и кроссовер, крупный внедорожник и коммерческие авто. В Китае акцент делают на параллельных гибридах. Вслед за Ioniq V появится два электрифицированных кроссовера, а в 2028-м седан, внедорожник и минивэн с ассистентами третьего уровня автономности.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Включайся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. В программе запланирована встреча с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
0: Город.
1: Делегация Могилевской области в ходе рабочего визита ознакомилась с деятельностью ряда объектов в Усть-Каменогорске. Гости обратили внимание на производственный опыт региона и изучили полезные для себя аспекты. Одним из направлений, вызвавших интерес миссии, стала переработка молочной продукции.
0: В мире.
1: Кризис среднего образования в Эстонии. До 400 выпускников 9 классов рискуют остаться без мест в учебных заведениях к началу нового учебного года. Самая критическая ситуация в Таллине, где подростки не могут поступить ни в одну гимназию или профтехучилище.
0: Вот это да!
1: В одном из японских городов жителям могут запретить практически полностью пользоваться смартфонами. Власти планируют рассмотреть законопроект, который существенно ограничивает местных возможности использования гаджетов. Такая мера предназначена для сокращения времяпрепровождения за планшетами, компьютерами и других современных аппаратов. В Бобруйске сейчас малооблачно. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер северо-восточный, умеренный. Минимальная температура днем плюс 22. Влажность 46%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что, а мы разделим на двоих этот еще один наш час. И с вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И мы продолжаем рассказывать вам про города, переехавшие, взявшие и переехавшие внезапно. Сент-Морис, Канада. Дома действительно перевозили целыми. Это район города Тетфорд, Мейнс в Квебеке. Из-за расширения асбестовых шахт людям пришлось буквально перевозить свои дома. В рамках масштабного переселения в 1970-73 годах переместили 349 домов и около 550 семей в новый район.
1: Угу. Мне тоже есть еще тоже такая интересная информация. Так, Чили, вот есть у них там такой город, называется он Чикикамата.
0: Вот так вот.
1: Он возник как шахтерский город, но карьер разрастался, а пыль и выбросы становились опасными. И в итоге более 5000 новых домов построили в городе Калама, примерно в 15 километрах от старого места. Так, всех туда, собственно, перевезли.
0: Не так-то уж мало переехавших у нас городов в мире, оказывается. Ну что, в этом часу у нас... Повторим гороскопчик.
1: И новости тоже повторим.
0: Поэтому никуда не уходите.
2: Не ешь, а слушай. Зефир FM.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, друзья, обнимаемся все и слушаем гороскопчик. Итак, овны, не пытайтесь сегодня успеть все сразу. Выберите одну главную задачу и доведите ее до конца. В разговоре с близкими лучше говорить прямо, но без резкости.
2: Тельцы, обратите внимание на людей, с которыми работаете или общаетесь. Неожиданная новость может изменить ваши планы.
1: Близнецы, не торопитесь отвечать на сообщения и особенно делиться чужими секретами. Сегодня лучше сначала проверить информацию, а уже потом делать выводы.
2: Раки, день располагает к семейным делам и откровенному разговору. Если кто-то рядом нуждается в вашей поддержке, не отмахивайтесь.
1: Львы, может окончательно проясниться вопрос, который долго не давал вам покоя. Не пытайтесь исправлять все вокруг. Иногда достаточно принять ситуацию и двигаться дальше.
2: Девы, сосредоточьтесь на конкретных делах и не позволяйте чужой эмоциональности сбить вас с курса.
1: Весы, не избегайте выбора, даже если оба варианта кажутся неидеальными. В личных отношениях мягкость и дипломатичность помогут получить гораздо больше, чем попытка настоять на своем.
2: Скорпионы, день может подтолкнуть вас признаться себе в собственных желаниях, не поддавайтесь ревности и подозрениям.
1: Стрельцы, будьте готовы к изменению планов. Обстоятельства могут заставить вас перестроить день. Не воспринимайте это как помеху. Новый вариант может показаться даже интереснее первоначального.
2: Козероги, особое внимание уделите документам, договоренностям и важным сообщениям. Если давно собирались о чем-то поговорить с близким человеком, сегодня лучше не откладывать.
1: Водолеи, пересмотрите расходы и не покупайте ничего на эмоциях. Хороший день, чтобы понять, на что действительно стоит тратить свои силы, время и деньги.
2: Рыбы, полнолуние и затмение приходятся именно на ваш знак, поэтому день может оказаться эмоционально насыщенным. Будьте готовы.
1: Ну, вот такой вот у нас сегодня обнадеживающий гороскопчик. Ну, а мы двигаемся дальше и снова слушаем хорошую музыку.
0: Так звучит город. Зефир FM.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, немножечко новостей вам сейчас набросаем. Итак.
1: Что я узнала? Ученые из Швейцарии вот пересчитали климатические прогнозы и пришли к тревожному выводу. Так. При нынешних выбросах к концу века вот средняя температура на планете может вырасти где-то на 3 градуса.
0: О, нет!
1: Ну, так, в общем, считают они, что прежние модели могли недооценивать скорость потепления. Они тогда считали, что на 2 градуса. Вот, а теперь вот на 3, там даже чуть больше. 3,26.
0: Ну, на самом деле, это нам смешно и весело, что вроде как на 3 градуса нам что 25, что 27. Но в глобальном вообще мире это очень может сильно повлиять.
1: Ну, я думаю, главное себя вот не вгонять в эту панику.
0: Да. Ну, потеплеет и потеплеет, нам расскажут.
1: Нормально, да.
0: Ну, хороших новостей. Значит, в Детройте школьникам будут платить за то, что они ходят на уроки. Так, я буду получать еще одно образование, мне кажется. В школах Детройта решили бороться с прогулами необычным способом. Старшеклассникам будут выдавать по $100 за каждую неделю идеальной посещаемости в виде подарочной карты Visa. Программа уже показала результаты. За год хронические пропуски среди старшеклассников снизились примерно в 10% пунктов. Теперь в программе подключат и учеников 6-8 классов. За 5 учебных дней без пропусков их родители смогут получать по $50. При этом речь идет не о постоянных выплатах весь учебный год. Программа проходит отдельными 5-дневными циклами. Преимущество в зимний период. А вот и вот тут возникает вопрос. Если школьнику платят за то, чтобы он просто пришел на уроки, это мотивация или уже зарплата за образование, интересно? Ну, тоже, кстати, мотивирует. Ну, в наше нелегкое время мотивирует.
1: Нашего дети сейчас услышат и скажут, а я что?
0: В смысле услышат? Мою же... Дочь, можешь помочь что-нибудь? Сколько? Вопрос. Цена вопроса. В деньгах со мной разговаривайте, пожалуйста.
1: Так, ну что, вот еще одна новость. Илон Маск снова заговорил о демографии. Вот так.
0: Так.
1: В этот раз риски сокращения населения Земли. Поводом стали там данные Сингапура. В прошлом году там коэффициент рождаемости у них упал там до рекордных 0,87 детей, короче, на одну женщину. Вот так. Ну и, собственно, он там паникует чуть-чуть. Потому что что говорят, к 2100 году у нас сократится на 53 миллиона человек.
0: Ну, учитывая, что нас уже там к 9 миллиардам подгребает.
1: Поэтому нормальненько, да, так?
0: Ну, хотелось бы надеяться, что это как-то естественная ситуация. Ну, что делать?
1: Главное не паниковать.
0: Главное не паниковать.
1: Не нервничать.
0: Зачем нервничать, если можно, не нервничать. Ну, а мы двигаемся дальше и слушаем хорошую, успокаивающую музыку.
2: Сделано в Беларуси.

0: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: сделано в Беларуси.
1: Я засияю так ярко всем бывшим назло, и без слезах ты сорвешься ко мне.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Гешу желает немного тепла, я с ним солидарна. Вот тут как будто бы немножко прохладно, хочется тепла, но я смотрела прогноз погоды, и вроде бы-то, ну, до плюс 25.
1: Да ты с 8 утра на улицу не выходил, уже тепло там давно.
0: Нет, нет, там все-таки вот прохладно еще. Ну, мне.
1: Свежо, свежо. Ну, солнышко распогодилось, значит, что там, как обещали наши приметы, осень будет теплая, солнечная и замечательная до самого января.
0: Вообще, я думаю, перед выходными лучше не думать пока про осень. Последние деньки лета, поэтому, друзья, наслаждаемся. Кайфуйте, жизнь одна, как говорила Ольга Бузова.
1: Берите от августа все, 100%. Ну что, мы желаем вам прекрасного сегодняшнего окончания дня. Желаем вам сегодня сходить на дискотеку, кстати.
0: Кстати, да, с 6 до 11 вечера дискотека, потом даже салют, по-моему, там будет, говорили. Поэтому обязательно сегодня танчим, а завтра уже там шашлычки, вот по городу погулять, там в кино может сходить.
1: Опять же, да. Но все же желаем вам проводить больше времени на улице, пока еще немножечко лето осталось на наших улицах, собственно.
0: Да.
1: Ну, а мы с вами что? Будем прощаться. С вами были Юль Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: Ну, а пока.
0: Пока-пока.
2: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

А если честно...

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 11 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Строительство Национального музея Беларуси завершено. Сейчас наступил самый творческий этап – оформление и наполнение залов экспонатами. На месте активно работают специалисты художественного комбината – это более 80 человек. К слову, этот серьезный проект реализован со значительным сокращением нормативных сроков – за рекордные 17 месяцев вместо 27.
0: Детали.
1: За минувшие сутки в милицию поступило свыше 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 27 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.
0: В мире.
1: В Австрии из музея украли бриллиантовое колье стоимостью более 4 миллионов долларов. Общий вес драгоценных камней – более 200 каратов. Двое неизвестных разбили стеклянную витрину и забрали украшения, затем грабители скрылись. Сейчас идут поиски подозреваемых, начато расследование.
0: Вот это да!
1: iPhone 17 Pro пережил падение со стратосферы. Смартфон в чехле подняли на высоту 30 километров и сбросили без парашюта. Через 25 минут его нашли в шведской глуши. Девайс остался целым, включался, звонил и делал фото.
0: Новости компании и корпорации на Zephyr FM.
1: Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер северо-восточный, умеренный. Минимальная температура днем плюс 22. Влажность 46%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM каждый час.

0: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.
1: Иди ко мне, иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. Мне больно.
1: Больше не будет.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ! С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, доброе утро! Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Налимята. Ну что ж, вы слышите этот звук? И до конца недели остались считанные часы, а это значит, что внутренний аккумулятор переходит в режим энергосбережения. Ну что ж, давайте тогда начнем. Сегодня официально разрешено отвечать на рабочие письма чуть медленнее обычного. Пить кофе уже не для бодрости, а исключительно ради вкуса и прятать подальше графики дедлайнов. Ведь впереди выходные, друзья, сегодня пятница, которую нужно заслужить хотя бы тем, чтобы просто досидеть этот день до звонка. Ну, все же, всем удачной и финишной прямой.
1: Это утро

0: Встречаем утро вместе.
1: Выбрать время –
0: Zephyr
1: значит беречь время. А что сделано не своевременно, сделано понапрасну.
0: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Ну что, напомню, друзья, что сегодня долгожданная пятница, 28 августа. Ну, мне кажется, есть в этом дне какая-то особенная, предвкушающая тишина. Рабочая суета, конечно, еще продолжается, но мысли-то уже унеслись далеко вперед, к вечерним посиделкам, долгому сну без будильника и плану ему на субботу. Пятница пахнет последними теплыми вечерами летними. Напомню, что это практически последняя неделя лета, друзья. Так что давайте позволим себе сегодня никуда не торопиться. Если есть, конечно, такая возможность, выдохнем, заварим вкусный чай и встретим выходные плавно и с удовольствием. Хорошего дня на самой сладкой радиоволне. И давайте проведем этот день вместе с Мото.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу.

0: подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
2: Сделано в Беларуси.

когда ты не со мной, так далеко меня терзает холод. Твой бархат кожи, блеск волос, губ алых солод. Без тебя сам не свой, я не один, меня как будто нет. И черная дыра в груди ищет свою планету.

Мои чувства с каждой секунды к тебе сильнее и сильней. Для меня никого ближе нет, никого нет родней. Ты на года, на века, навсегда я с тобой летаю. Ты будешь счастлива со мной. Я тебе

0: напомню, что сегодня долгожданная пятница. И, кстати, последняя пятница лета, друзья. И если вас накрывает прокрастинация и хочется отложить все дела на завтра, у меня для вас новость. Скорее всего, мы здесь ни при чем. Ну, а виновата подушка. Ведь хронический недосып буквально отключает центры мотивации в голове. Мозг думает не о дедлайнах, а о выживании, поэтому включает ту самую лень, чтобы мы экономили силы. План на сегодня. Минимум усилий. Перестаем вообще что-то много делать. Все понемногу. Снижаем кофеин. Обещаем честно себе, что мы все сделаем до конца рабочего дня, но главное не перерабатывать. Ну а пока встряхнулись и пошли делать самое важное дело из вашего списка. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. В программе встреча с Владимиром Путиным, а также с председателем правительства Михаилом Мишустиным. В центре внимания будут практические вопросы в развитии совместного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов.
0: Город.
1: Командный дух. Для молодых специалистов «Фандока» провели запоминающиеся мероприятия, экскурсию по музейной комнате, где им рассказали об истории деревообрабатывающего комбината. К слову, в этом году на предприятии на первые рабочие места пришли 45 юных работников. Подробности в телеграм-канале «Говорит» и показывает Бобруйск.
0: В мире.
1: Персональные данные почти 9 миллионов человек похищены в результате кибератак на 3 аэропорта Великобритании. Это информация об адресах электронной почты, а также телефонных номерах, регистрационных знаках автомобилей и почтовых индексах пассажиров.
0: Вот это да!
1: 257 миллионов молодых людей в мире не работают и не учатся. За пару лет их стало на 9 больше, подсчитали ученые. К слову, в развитых странах проблема часто не в отсутствии вакансий. Молодежь просто не может перейти от учебы к первому месту труда.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер северо-восточный, умеренный. Минимальная температура днем плюс 22. Влажность 46%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: А знаете, друзья, почему к концу рабочей недели голова становится тяжелой, а мысли путаются? Напомню, что сегодня пятница, друзья, 28 августа, и вы слушаете самую сладкую радиоволну с Нелимятом. И дело не только в усталости. Возвращаемся к вопросу. Недостаток воды в организме напрямую бьет по продуктивности. Он замедляет нервную систему и снижает темп работы мозга на целых 10%. Пока вы слушаете погоду, сходите, налейте себе стакан чистой воды вот прямо сейчас. А погода сегодня требует внимания, друзья. За окном переменная облачность. Местами по Беларуси возможен небольшой дождь, друзья. Ну что ж, все равно нужно одеваться уже теплее. Август заканчивается, лето прощается, и скоро будет осень, друзья.
1: Дневной зефир.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону +35 29 689 77 78.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, середина часа на Zephyr FM. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Нелимята. Ну давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа в эту последнюю пятницу лета, 28 августа. А сегодня обещает день в стиле и смех, и грех, где каждая ситуация одновременно смешная и слегка раздражающая. А дело будет больше, чем хотелось бы, и каждый будет что-то требовать. Коллеги, внимание, близкие, поддержки, а случайные люди – вашей терпимости. А душа в это время тихо будет просить: ну оставьте меня с пледом, чаем и сериалом на фоне. Совет звезд прост на сегодня. Пытайтесь тащить на себе весь мир, они и без вас никуда не денутся, поэтому не пытайтесь этого делать. Сегодня лучше действовать выборочно, решайте то, что реально важно, а все остальное оставьте на потом. Маленькие победы окажутся ценнее, чем попытка закрыть глобальные проекты. К тому же половина проблем сама пройдет. Стоит лишь перестать паниковать. Если что-то пошло не так, улыбайтесь и делайте вид, что так и запланировано. Мир любит уверенных актеров, даже если за кулисами у вас полный бардак. А верить гороскопу или нет, я Нелимята говорю, как всегда, это дело каждого. Но оставаться-то на самой сладкой радиоволне обязательно. Трек «Ты помнишь» от Мари Краймбрери.
1: Сладкая штучка.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси запустили мобильное приложение MyVoya для владельцев автомобилей одноименного бренда. Аккаунт привязывается к номеру белорусского мобильного оператора. Приложение доступно всем владельцам вне зависимости от места покупки авто. Через сервис можно дистанционно открывать двери, окна и багажник, а также подавать звуковой сигнал для поиска машины на парковке. Ноу-хау позволяет управлять прогревом и охлаждением салона, отслеживать заряд батарей и запас хода по типам топлива. В MyVoya доступна статистика использования энергии, как электрической, так и бензиновой. Дополнительно сервис дает возможность записаться на техобслуживание, узнать график работы дилеров, заказать эвакуатор и изучить каталог аксессуаров.
1: Про машины для людей.
2: Dongfeng и Stellantis выпустят два новых электрифицированных кроссовера Jeep. Разработку запустят уже в следующем году. Новинки создадут на базе технологий Dongfeng, сохранив при этом фирменный характер бренда Jeep. Для кроссоверов подготовят как гибридные, так и полностью электрические силовые установки. Производством займется совместное предприятие Dongfeng Peugeot Citroën. Это вернет локальную сборку Jeep на рынок КНР. Если поставки на внешние рынки будут налажены, китайские Jeep впервые в истории появятся на глобальном рынке. Параллельно Альянс разработает две новые модели Peugeot. Они также получат гибридные и электрические агрегаты.
1: Дай газу!
2: Hyundai анонсировал масштабное расширение модельного ряда до 2030 года. Компания выпустит более 100 новых и обновленных моделей. Уже в ближайшие месяцы на рынок выйдут 7 новинок, а план охватит Северную Америку, Европу и Китай. Для Европы Hyundai готовит линейку зеленых моделей, в том числе компактные электрохэтч и кроссовер, крупный внедорожник и коммерческие авто. В Китае акцент делают на параллельных гибридах. Вслед за Ioniq V появится два электрифицированных кроссовера, а в 2028-м седан, внедорожник и минивэн с ассистентами третьего уровня автономности.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Ну что ж, рабочая неделя подходит к концу, проекты успешно сдаются, а впереди долгожданные выходные. Ну вот почему же мозг именно сегодня отказывается работать на полную мощность? В голове вот крутится только одно слово, точнее оно как раз не крутится. Это летологика. То самое состояние, когда нужное слово вертится на языке, но никак не дается. Идеальная метафора для конца недели. Мы уже почти у цели. Финишная прямая видна, но поймать ее за хвост пока не получается. Не мучайте себя и коллег, выдохните. Слово обязательно всплывет в памяти само, как только вы закроете рабочий ноутбук. Ну а сейчас давайте послушаем хорошую музыку, чтобы дожить до вечера. Jonas Brothers. Далее послушаем Оффенбаха и Джули Шорс. Конечно же, танцуем под шаде, это мода в один вечер. А с вами Налимята, услышимся уже в следующем часу. Кстати, напомню, что с 13 до 14 часов наша традиционная игра в прямом эфире. Не пропустите.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси обновят перечень опасных пород собак. Речь о тех, которые требуют особой ответственности владельца. Для них предусмотрены новые правила. Соответствующий проект уже подготовлен и направлен на согласование с госорганами.
0: Город.
1: «Динамо-Шинник» проведет еще один товарищеский матч перед стартом сезона. 31 августа в 13:00 подопечные Евгения Летова встретятся с гостями из Минска. Вход на трибуны свободный.
0: В мире.
1: Исландия готовится к переговорам о вступлении в ЕС. Беседа с сообществом может начаться в течение нескольких недель или двух месяцев, если жители страны проголосуют на референдуме за их возобновление. Государство, напомню, подало заявку еще в 2009 году во время финансового кризиса. В 2013 правительство приостановило процесс в связи со стабилизацией экономики.
0: Вот это да!
1: Девушка из Минска с помощью искусственного интеллекта показала в ТикТок, как бы выглядел мядель в The Sims. В ролике можно увидеть не только местную набережную с качелями и белой беседкой, но и вокзал и районный дом культуры. К слову, на странице у девушки уже есть сгенерированные видео о поставах Гродно, Гомеле, Бресте, Полоцке, Витебске и многих других местах Синёкой.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 52%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Ну что ж, самая сладкая радиоволна в эфире, друзья. Давайте же все-таки начнем этот час позитивно и аппетитно, друзья. Ведь на календаре пятница, 28 августа. Кстати, это последняя пятница лета, друзья. Рабочая неделя почти позади, и организм уже требует награды за труды. А ученые давно доказали то, о чем мы все догадывались. Запах свежей выпечки повышает уровень эндорфинов, поэтому предлагаю объявить оставшуюся часть дня официально вкусной. И идеальное блюдо подойдет, конечно же, пицца. И прямо сейчас мы ее разыграем, пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. С большим выбором итальянской и азиатской кухни, друзья, обязательно посетите это заведение. Ну, если нет возможности, можно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А прямо сейчас, в прямом эфире, испытайте свою удачу и выиграйте пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», ответив на мой простой вопрос. А какой соус добавляют в пиццу, друзья? Так что думайте недолго, а прямо сейчас отправляйте свой ответ в виде смс на короткий номер радио 9544. И в конце этого часа уже определится победитель.
1: Сделано в Беларуси!

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550.

что ж, напомню, сегодня пятница, впереди выходные, а значит, самое время строить планы на вечер. И если вы сейчас на работе с пустым желудком, у меня есть для вас отличная идея. Ну, пицца, которую прямо сейчас в прямом эфире я на Лимята разыгрываю. Пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором итальянской и азиатской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать сие блюдо в любую точку города Бобруйска. Ну а чтобы прямо сейчас испытать свою удачу, выиграть ту самую аппетитную пиццу у Маргариту, ответьте на мой простой вопрос, но самое главное, правильный и желательно быстрее всех. Какой соус добавляют в пиццу? Отправляйте свой ответ в виде смс на короткий номер радио 9544. И совсем уже скоро, сколько там минут осталось, уже определится победитель.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +375 29 689 77 78.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша. В прямом эфире на Zephyr FM с вами по-прежнему Далимята. Разыгрывали пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. И там найдете как блюдо и итальянского происхождения, так и азиатского. Так что обязательно воспользуйтесь, если нет возможности зайти. Ничего страшного, можно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А вот в прямом эфире разыгрывали пиццу Маргариту и задавала вопрос, какой соус добавляют в пиццу. Ну, конечно же, классический, в основной томатный, но бывает также добавляют и нежный белый соус сливочный. Вот. Ну что ж, давайте же узнаем, кто сегодняшний наш победитель. Пятничный победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 79-75. Мы вас поздравляем. Вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». С вами свяжемся чуть позже, расскажем, где и как забрать свой приз. Ну, остальные-то готовьтесь, со следующей недели начнем новые розыгрыши, наши традиционные, которые будут в прямом эфире на Zephyr FM с 13 до 14 часов.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Единый день безопасности пройдет 24 сентября во всех учреждениях образования. Участие в обучающих уроках примут сотрудники МЧС. В ряде случаев планируется провести отработку планов эвакуации людей при пожаре.
0: Город.
1: В Бобруйском отделе департамента охраны прошла торжественная церемония открытия современного гаражного комплекса. Значимое для подразделения событие собрало личный состав ветеранов службы и почетных гостей. Во время мероприятия также были вручены особо отличившимся сотрудникам очередные офицерские звания, нагрудные знаки и заслуженные награды.
0: В мире.
1: Смертоносные пожары в Алжире унесли 12 жизней, десятки пострадавших. В стране объявлен трехдневный траур по жертвам катастрофы. Стихия охватила центральные и восточные регионы страны. По последним данным, 54 человека получили ранения. Спасатели продолжают работу с огнем, власти выясняют причины возгораний.
0: Вот это да!
1: Суточная норма калорий для человека варьируется в зависимости от уровня физической нагрузки, считают ученые. Так, людям с малоактивным образом жизни рекомендуется потреблять до 2000 килокалорий в день, тогда как при интенсивных физических нагрузках потребность в энергии существенно выше – 4500.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.by и по телефону плюс 375-29-716-44-44. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 52%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM. Никакая нейрон.

Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебя к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебя к лицу.

0: Ну что ж, пятница, друзья, финишная прямая рабочей недели. Знакомое чувство, когда нужно сказать что-то важное, а слово предательски крутится на языке, но не ловится. Наука называет это литологикой. Отличный повод забавить обороты перед выходными. И не пытайтесь вспомнить его насильно, просто сделайте глоток кофе и включите погромче волну 95.4. Самое сложное позади, дальше только любимые треки.
1: Дневной зефир.

0: Что ж, еще раз вам пятничный привет, друзья, на календаре. Сегодня 28 августа. Конец рабочей недели, а официально настал, можно выдыхать. Закрывать рабочие чаты уже совсем скоро и мысленно переодеваться в пижаму. Пятница – это ведь не просто день перед выходными, это состояние души, когда даже самый строгий начальник кажется немного добрее. Кстати, состояние тела. Пока мы тут радуемся концу недели и предвкушаем отдых на диване, наука решила нанести удар по святому, по спортзалу. Забудьте все, чему вас учили фитнес-блогеры. Качалка – все. Ученые из Китая создали технологию, которая позволяет наращивать мышцы без единого подхода и повтора. Схема такая. Вам под кожу вводят специальные мышечные клетки. Они там самоорганизуются и начинают имитировать эффект физической нагрузки. По сути, пока вы смотрите сериал или едите шаурму, ваши бицепсы думают, что тягают штангу. Мышцы растут, рельеф появляется, а единственное, что у вас болит, это палец от скроллинга ленты новостей. Никаких тренеров, потных полотенцев и очередей к тренажерам. Ну, мне кажется, это идеальный мир. Но погодите выбрасывать абонемент. Во-первых, технология новая, и до соседней поликлиники она дойдет явно не завтра. А во-вторых, как же то самое чувство выполненного долга после тяжелой тренировки? Тот самый законный бургер в пятницу вечером со словами «ну я же заслужил». И главное, куда теперь девать всю эту красивую спортивную форму, друзья? Так что давайте договоримся. Сегодня наслаждаемся классической пятничной усталостью. Пусть мышцы побывают под нагрузкой, ну, хотя бы по дороге домой. Кто знает, может быть, через пару лет мы будем вспоминать беговые дорожки с такой же ностальгией, как дискеты или проводной интернет. Главное, чтобы эта китайская магия заодно качала и силу того ли пятничным вечером она нам понадобится точно. Больше, чем идеальный пресс.
1: Включайся.

Спилили, скосили, снизили. С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезон.

0: Это петух. А это опасность.
1: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Обучите детей правильным действиям во время пожара.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

Ну что ж, друзья, сегодня особенный день в календаре, который невозможно не заметить. Это последняя пятница лета, друзья. Финишная прямая сезона, шорт-веранд и внезапных поездок за город. Лето буквально говорит нам: так, все, мне пора. А мы вот, да, друзья, только начали привыкать спать с открытым окном. Но у этой даты есть огромный плюс. Это ведь пятница, день, когда даже самый строгий рабочий чат начинает отвечать очень даже неплохо и интересными сообщениями. И пока мы доживаем вот эти последние часы пятничного дня, то есть рабочие часы вот-вот уже должны скоро завершиться, то британские ученые выяснили, что самый счастливый день, знаете, когда? Это суббота, и даже выяснили точное время. 19 часов 26 минут вечера. Вот так вот. Именно в эту секунду пик нашего недельного счастья достигает максимума. Утренние дела уже переделаны. Никуда бежать не нужно. Впереди целый свободный вечер и еще одно воскресенье впереди. Вы пьете чай или что-нибудь покрепче, смотрите хороший фильм, обнимаете кота, и мозг наконец-то выдает справку о полной капитуляции стресса. А нет стресса, значит и хорошее настроение, и вечер самый счастливый. Ну что ж, а мы сегодня в эту пятницу также продолжаем прекрасный рабочий день завершать на прекрасной ноте, на самой сладкой радиоволне. Ну и, конечно же, с помощью хитов. Жони

0: послушаем сынов это. И хиты доступно от Вани Дмитриенко. В общем, настраивайте свои внутренние часы. Сегодня мы провожаем лето. Ну что ж, прекрасных выходных. С вами была Анна Лемята. Всем пока.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Реализацию белорусско-узбекских проектов обсудили в Совете Республики на встрече с чрезвычайным и полномоченным послом этой страны. Минск и Ташкент развивают сотрудничество в экономике, образовании, здравоохранении, молодежной и исторической политике. К 2030 году государства намерены увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов.
0: Регион.
1: В Могилеве прошла областная конференция работников образования. Во время мероприятия состоялось торжественное вручение наград. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и значительные успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения почетной грамотой была отмечена Наталья Тополева, директор Бобруйской специальной школы-интернат.
0: В мире.
1: Страны Балтии почти неделю не могут устранить последствия разрушительного шторма, который вызвал масштабные перебои в электроснабжении и нарушения в работе транспорта. В Литве без света по-прежнему остаются более 60 тысяч потребителей. Несмотря на круглосуточную работу аварийных бригад, полностью восстановить линии власти обещают к концу недели.
0: Вот это да!
1: В Египте банда похитила 105 килограммов замороженной курицы. Кинематографическое ограбление попало на видео и штурмует соцсети. Некоторые специалисты объясняют это нападение статистикой. С начала века мясо пернатого животного стало самым популярным в мире. Продукт ходовой, поэтому производство выросло по меньшей мере в полтора раза за период с 2006 по 2023 год. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 52%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: включайся. Zephyr FM.
1: Опа. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. Во как. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть. Под крылом самолета, впереди горы. Голос. Срываю в микро, и это

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Александр Лукашенко встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В фокусе внимания – совершенствование торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов.
0: Город.
1: В Бобруйске проходит традиционная конференция работников системы образования. Во Дворце искусств сейчас последнее приготовление и через считанные минуты начнется концертная программа, которая станет частью большого педагогического праздника. Подробности в телеграм-канале «Говорит» и показывает Бобруйск.
0: В мире.
1: На севере Непала спасены 3253 человека во время наводнений. Найдены 469 тел погибших. В поисковой операции задействованы более 13 тысяч сотрудников спецслужб. Они разбирают завалы и выкапывают людей из-под земли. Причиной трагедии стало внезапное обрушение гигантского ледника, который спровоцировал мощные оползни и паводки, которые в считанные минуты буквально стерли с лица земли приграничные населенные пункты.
0: Вот это да!
1: Туман в голове, проблемы с ЖКТ. Дефицит магния может проявляться совсем не так очевидно, как кажется. Врачи связывают его нехватку с бессонницей, мигренями, судорогами, проблемами с кишечником. Обычный анализ крови при этом может не показать реальную картину.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупают у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20, далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 52%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ! С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: мудрее всего время. Именно оно все раскрывает и ставит на свои места.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,52, за 100 российских дают 3,46 белорусских. Национальный каравай продолжает прибавлять в весе. На молот приближается к 9 миллионам тонн зерна с учетом рапса. В лидерах жатвы Минская область, на счету больше четверти от собранного. Среди передовиков также Гродненский и Брестский регионы, более 1,5 миллионов у каждого. В миллионниках Гомельский и Могилевский край. Мобильный сервис по оформлению электронных европротоколов в Беларуси планируется запустить ориентировочно в октябре-ноябре 2026 года. С началом его работы водителям больше не нужно будет заполнять бумажный формуляр и рисовать схему ДТП вручную. Они смогут сделать это в приложении, в котором будут пошаговые инструкции при заполнении формы. Мировые биржевые цены на сахар демонстрируют рост почти на 2%. Стоимость октябрьского фьючерса поднялась на 1,76% относительно предыдущего закрытия. Цена достигла $18.54 за фунт. Это максимальный уровень с 8 апреля 2025 года. С начала месяца котировки подсластителя поднялись на 26,5%. Динамика отражает заметную неустойчивость продукта на сырьевом рынке. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,52, за 100 российских дают 3,46 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 49 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $88.12 за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер юго-восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 9. В дневные часы термометр покажет до 25 градусов тепла. Влажность 46%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Благодрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: она.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСАВ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
6: Сделано в Беларуси.

0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Спилили. Скосили. Снизили. 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
2: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Я устала выбирать.
0: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. По 5 сентября белорусским водителям необходимо двигаться с включенными фарами. В стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Строительство Национального музея Беларуси завершено. Сейчас наступил самый творческий этап – оформление и наполнение залов экспонатами. На месте активно работают специалисты художественного комбината – это более 80 человек. Командный дух. Для молодых специалистов «Фандока» провели запоминающиеся мероприятия – экскурсию по музейной комнате, где им рассказали об истории деревообрабатывающего комбината. К слову, в этом году на предприятии на первые рабочие места пришли 45 юных работников. «Динамо Шинник» проведет еще один товарищеский матч перед стартом сезона. 31 августа в 13:00 подопечная Евгения Летова встретится с гостями из Минска. Вход на трибуны свободный. День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5-6 сентября. В программе тематический книжный павильон, экспозиции исторических гравюр, редких изданий и копий уникальных манускриптов. В Бобруйском отделе департамента охраны прошла торжественная церемония открытия современного гаражного комплекса. Значимое для подразделения событие собрало личный состав ветеранов службы и почетных гостей. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер северо-восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 8. В дневные часы термометр покажет до 22 градусов тепла. Влажность 46%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

0: пока друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечений
0: погасили и не заметили.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +3 589 689 789 77 78.
3: Хотите крылья за спиной?
4: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
3: Откуда ты все это знаешь?
4: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
5: Телефон рекламной службы 550 30 30 код 044 044 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси запустили мобильное приложение MyVoyah для владельцев автомобилей одноименного бренда. Аккаунт привязывается к номеру белорусского мобильного оператора. Приложение доступно всем владельцам вне зависимости от места покупки авто. Через сервис можно дистанционно открывать двери, окна и багажник, а также подавать звуковой сигнал для поиска машины на парковке. Ноу-хау позволяет управлять прогревом и охлаждением салона, отслеживать заряд батарей и запас хода по типам топлива. В MyVoyah доступна статистика использования энергии, как электрической, так и бензиновой. Дополнительно сервис дает возможность записаться на техобслуживание, узнать график работы дилеров, заказать эвакуатор и изучить каталог аксессуаров.
1: Про машины для людей.
2: Dongfeng и Stellantis выпустят два новых электрифицированных кроссовера Jeep. Разработку запустят уже в следующем году. Новинки создадут на базе технологий Dongfeng, сохранив при этом фирменный характер бренда Jeep. Для кроссоверов подготовят как гибридные, так и полностью электрические силовые установки. Производством займется совместное предприятие Dongfeng Peugeot Citroën. Это вернет локальную сборку Jeep на рынок КНР. Если поставки на внешние рынки будут налажены, китайские Jeep впервые в истории появятся на глобальном рынке. Параллельно Альянс разработает две новые модели Peugeot. Они также получат гибридные и электрические агрегаты.
1: Дай газу!
2: Hyundai анонсировал масштабное расширение модельного ряда до 2030 года. Компания выпустит более 100 новых и обновленных моделей. Уже в ближайшие месяцы на рынок выйдут 7 новинок, а план охватит Северную Америку, Европу и Китай. Для Европы Hyundai готовит линейку зеленых моделей, в том числе компактные электрохэтч и кроссовер, крупный внедорожник и коммерческие авто. В Китае акцент делают на параллельных гибридах. Вслед за Ioniq V появится два электрифицированных кроссовера, а в 2028-м седан, внедорожник и минивэн с ассистентами третьего уровня автономности.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044.

Шалом. Всем-всем доброго, уютного августовского вечера. Пятница, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши пока еще летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Zephyr FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем теплых выходных желает Светлана Дегтярева. В последнюю пятницу лета передаю приветик братульке Смадженьке. Очень счастлива тебя видеть, но улыбайся почаще, чтобы я не волновалась. Хороших выходных, пусть они пройдут без суеты, с правильным настроем и ощущением, что жизнь становится спокойнее и светлее. Береги себя, жду тебя и люблю. Обняла. Для Барматова Алексея любящий привет от Якутяночки и Танюсика. Едем в Бобруйск, везем приветик от Комарика. Игорю Батяну привет от жены, не волнуйся, уже дома, доехали благополучно. Обнимаю. Передаю любящий и согревающий приветик любименькому мужу, лучшему папулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Зайшка, все у нас хорошо, вчера почти зал поклеили, завтра в Мозырь не поеду. Нашла здесь человека на звонках, расскажу на день рождения. Не пойду, не переживай. Собираемся потихоньку, школа, сад, мы живем и не всегда можем ценить тех, кто с нами рядом. Очень хочется именно сегодня, мой любимый муж, сказать слова о любви, о том, что в мире нет роднее и ближе человека для меня, о том, что днем и ночи. Я очень сильно тебя люблю. Хороших, спокойных выходных, сладеньких снов. Твоя любимая семья. Любящие, скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, написала Алиса. Милый, гуляем по достопримечательностям города. Старший решил младших выгулять. Дети очень рады этому походу. Уточек на набережной покормили. Сейчас сами берегусь, и мы поедем домой. Ждем понедельника. Любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Расстояние разделяет руки, но не души. Оно может лишить нас встреч, но не заставить сердце забыть. Потому что если любовь настоящая, между двумя сердцами нет расстояния. Есть только бесконечное «скучаю», которое каждый день звучит внутри. Люблю тебя, береги себя, хороших выходных, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду. Самый теплый, согревающий душу привет из дома летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой мой, очень рада была сегодня повидаться. Спасибо, мой родной, за все теплые слова, за твою улыбку и за хорошее настроение. Уютных выходных, до встречи в воскресенье. Жду, люблю и скучаю. От всех наших лови тысячу обнимашки, миллион приветиков. Передайте солнечный привет моему брату Роману. У нас все хорошо, Максик приболел, сегодня идет в клинику. Очень скучаю, выздоравливай, очень люблю тебя, сестра Настя. Праздником всех слушателей поздравляет Тинаков. Взяли, конечно, грустно последние летние выходные. Будем надеяться, что осень нас порадует теплом и яркими красками. Димке Гордеюку теплые приветы и горячие поцелуи. Мама отзвонилась, рада была повидаться. Надеется, что все понравилось. Завтра в Минск, потом домой. Папа загрустил, посылает привет. Я нежно целую тебя. Держись, родной. Твоя.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефира ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет моему дорогому братику Ануфриенко Сергею, написала Ирина. Хороших выходных, отличного настроения. Пусть на душе будет покой. Люблю сильно и скучаю. Крепко целую и обнимаю. Твоя сестренка Ира. Передайте привет моему Мишке Панфиленко. У нас все гуд. Готовлю детвору к школе. Папа забрал маму с работы. Завтра жду звоночка. Твоя систер. Передаю привет любименькому мужу Игорю Алешину. Рады были увидеть всей семьей. Любим, сильно скучаем. Какой ты у нас замечательный, заботливый и внимательный. Свечи задули, тортик съели. Арсений пошел гулять с друзьями. Жду завтра звоночек. Целую страстно и крепко обнимаю. Домашний скучающий приветик посылаем моему своему любимому братишке и сыночку Людвигевичу Александру. Мы желаем тебе уютного вечера, прекрасного самочувствия и отличного настроения. Мама сегодня выслала приветик мне в понедельник к врачу на 10:40, поэтому смотри, кому получится позвонить. Хороших выходных, скучаем, любим и ждем. Твои родные. Самолюбящий, согревающий душу, приветик Щемареву Диме. Дорогой, я верю в тебя и очень сильно люблю. Ты единственный, кто мне нужен. Завтра очень жду. Хорошего вечера. Не скучай и помни, все будет хорошо. От детей большой привет, обнимашки. Бесконечно целую, с любовью, жена. Кристина передает привет Сергею Матушеву. Любимый, привет, у меня все хорошо, очень скучаю. Завтра буду ждать звоночек, любимый, все у нас будет хорошо. Ты, главное, не унывай, улыбайся и береги себя, любимка. Сладких снов, твоя Кристина. Максимус, родной наш, посылаем тебе большой семейный привет, пишет Виктория Барбатушкина. Я уже добралась до Гродно, все хорошо устроилось, здесь тихо и уютно. Но без тебя, конечно, не так. Мы очень тебя любим и скучаем просто по-настоящему. Не забывай, ты у нас самый главный человек. Береги себя, целуем крепко-крепко, твоя семья. Передайте огромный привет слесарчук Димке от Натальи. Звони до обеда, у нас все хорошо. Люблю очень сильно и очень сильно скучаю. Теплый привет пятницы летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Мы скучаем, думаем о тебе и радуемся каждому твоему приветику. Машенька, Сергей и Алексей передают привет. Обнимаем нашими горячими сердцами. Любящий приветик любимому мужу и папочке, а ну-ка Александру посылает Елена. У нас все нормально, утром ждем тебя, очень любим и скучаем. Твоя семья. Передайте привет милому голубоглазому парню Дмитрию. Хорошего настроения тебе, Анна. Передаю нежный, солнечный, скучающий приветик Хайдару от Алины. Любимый, я очень сильно тебя люблю и скучаю. Очень бы хотела, чтобы ты был рядом. Береги себя, ты у меня очень сильный, умный мой король. Любящий, безумно скучающий приветик спешит любименькому, единственному, неповторимому мужу Димулечке Арсеньеву, пишет Виктория. Спокойствия только тебе я желаю, о новых мгновениях с надеждой мечтаю. Спокойно ты спи, скоро я прилечу, не только во снах тебя видеть хочу. Твоя любящая и преданная жена. Оставайтесь на волне Зефир ФМ, друзья. Предпоследний летний шалом в эфире.

0: Все позитивом и еще пока летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну да, друзья, практически уже осень стоит на пороге и стучится нам в двери. Я надеюсь, что у этой поры года поклонников тоже немало. Ну что же, возвращаемся к вашим сообщениям. Всем доброго вечера желает Татьяна Двиневская. Посылаем домашний любящий приветик нашему любимому родному сыночку Александру. Хороших удачных выходных, сыночек, крепкого здоровья и душевного равновесия. Любим очень сильно и ждем. Улыбнись, сыночек, все обязательно будет хорошо. Храни тебя Господь от всех несчастий и невзгод. Береги себя, ты нам очень нужен. Целуем крепко и обнимаем, твои родители. Добрый вечер, бобруйские слушатели самого сладкого радио страны, пишет Юлия Филимончик. Хочется передать привет Петровскому Кириллу Игоревичу. Кексик, дорогой, никто тебя не отпускал. Это то, чтобы ты не забывал. У детей все хорошо. Ждут тебя и очень, как и я, любим, скучаем. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, написала Елена. Муж любимый, завтра я дома с нетерпением жду в любое время. Безумно сильно люблю и очень сильно скучаю. Крепко обнимаю и расцеловываю. Ты мое все. Сладеньких снов, душа моя. Передаем душевный привет нашему дорогому Александру, пишет Катерина Дриневская. Дети пошли с папой на футбол, а мы с Мариной и Даной гуляем по секрету. Завтра девчонки бегать будут, начало в 12. Я завершила оформление документов по квартире. Чему очень рада, завтра тебя ждем с 9. Береги себя, наш красавчик, обнимаем крепко-крепко. Прекрасного настроения и уютного вечера. Передаем огромный привет любимому брату, сыну и дяде Шикла Паше, пишет Анастасия. Мы тебя очень сильно любим, скучаем, обнимаем и ждем. Твои мама, сестра и племянники. Домашний приветик любимому мужу Саше посылает Марина Дриневская. Сегодня получили в школе книги, сейчас едем в Гомель к Катерине. Мы очень сильно скучаем по тебе, крепко обнимаем, не хватает твоего присутствия рядом. Я люблю тебя, целую, хороших выходных, твоя семья. Хочу передать привет своему любимому мужу Егору Кулешову, пишет Анастасия. Буду ждать тебя завтра с 9 утра до 13. Люблю и целую. Еще раз напомню, друзья, ваши пока еще летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Zephyr FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Августовский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного, пятничного, летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет от Танюхи и Катюхи, Ирки из Бобров, не кисни, скоро выходные. Ну а мы отправляемся в Инстаграм пятницы, друзья, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Здравствуй, мое любимое сладкое радио. Передаю любящий, нежный привет любимому мужу Лавровичу Константину. Костик, осталось 4 дня, и мы увидимся. Очень жду этой даты. Очень сильно тебя люблю и очень сильно скучаю. Твой Светик. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Просто молча к тебе прижаться и почувствовать сердце стук, в поцелуях твоих купаться, наслаждаясь игрой рук. Просто жадно тебя вдыхая, Боже, вместо десятка слов, как в безумии все забывая, окунуться в твою любовь. Просто медленно, тихо таять в таких нежных родных руках. Знаю, рай на земле бывает. Этот рай на твоих губах. Легких и скорых выходных, мой родной человечек. Твое солнышко. Передаю привет своему самому любимому папочке в мире, Барматову Алексею. Со мной все хорошо, завтра пойду на Литбир и буду там до 12 часов. Люблю, целую, твой сыночек. Передаю согревающий приветик любимому сыну Денису Климову. Поздравляю тебя с праздником Успения Богородицы. Пусть Матерь Божья тебя хранит. Сегодня были в храме на службе. Хорошего вечера и хороших выходных. Береги себя. Ты мне нужен. Крепко обнимаю. Мама. Скучающий привет летит мужу Митьку Евгению, моя вторая половинка, мой защитник, моя надежда и опора. Я очень тебя люблю, хочу всегда быть с тобой и рядом, планировать, мечтать, засыпать и просыпаться. До встречи завтра. Твоя Анастасия Васильевна. Привет мужу Александру Мильто. Саша получила приветик, все поняла, скоро увидимся. Обнимаем крепко, Маша и Сашенька. Папа Сережа, привет! Мы пишем тебе вдвоем, Ксения и Александр, и очень хотим обнять словами. Любим! Хороших выходных! Огромный привет еще передайте, пожалуйста, моему любимому братику Барматову Алексею. Желаю хорошего настроения и спокойных выходных. Обнимаем твои роднули из Слонима. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Предпоследний летний шалом в эфире.
0: Сладкая штука.

этим замечательным, теплым августовским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением на все предстоящие последние летние выходные. Ну а пока послушаем «Елку» с треком «Проще», далее «Братья Гримм» и их трек «Дожди». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

Это программа «Шалом, друзья!» И вот еще один приветик прилетел буквально только что. Его передают Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. У нас все хорошо, косим участок новой косилкой, веселимся. Ждем встречи, скучаем, любим. Береги себя! Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных последних летних выходных. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем ярких оставшихся летних дней и только хороших новостей. Выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник в последний летний вечер. Пока!

сделано в Беларуси.

доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудрёме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Вечерний зефир.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

see the devil down sunset in every place.

Повсюду бензин, но ты носишь те искры. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Вечерний зефир. В Бобруйске 23 часа.
1: Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Будет темнота, если тушишь свет внутри. Будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять не стану я другим? Отпустив любовь, мы

Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая нить. Я тебя осыпал изумрудами, я дарил

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево. Обещаю его сохранить.

мое счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться.